0: границам Польши, Венгрии, Китаем и странами Ближнего Востока. В результате российских ударов в ночь с субботы на воскресенье в Украине погибли 4 человека, сообщили украинские власти. При этом Киев продолжает обращаться к своим союзникам с просьбой усилить поддержку в сфере противовоздушной обороны, сообщает АФП. Украина призывает усилить давление на Москву с целью прекращения продолжающегося более 4 лет российского вторжения, а также предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны, особенно для защиты от участившихся ударов баллистическими ракетами. Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что разрешит Украине самостоятельно производить ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Однако эти дорогостоящие ракеты, запасы которых сократились на фоне войны на Ближнем Востоке, требуют длительного времени для производства. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, с местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов, завтра днем ожидается плюс 22-28. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Чел май лонжевив, ши май юбит пост де радио дин царе.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Bună dimineața, dragi elevi și stimați profesori! Astăzi începe sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. La această oră are loc deschiderea plicurilor cu subiectele pentru proba la limba și literatura română pentru Alolink.
3: Alături de noi este Diana Cojocaru, reprezentantă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care va prezenta procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele de examen.
4: Bună dimineața! Stimați candidați, astăzi, 13 iulie 2026, aveți posibilitatea de a susține din nou proba de examen la limba și literatura română. Priviți această oportunitate cu optimism și valorificați pe deplin experiența acumulată pe parcursul anilor de liceu. Abordați subiectele cu atenție și formulați răspunsurile cu încredere în forțele proprii. Vă dorim succes și multă inspirație! În atenția președinților centrelor de bacalaureat, vă rugăm să verificați atent informația de pe plicurile securizate, să vă convingeți că ele sunt pentru proba de examen la limba și literatura română pentru Alolink, organizată astăzi, 13 iulie 2026, apoi să deschideți plicurile pe latura cu numărul 4. Repet, toate plicurile cu materialele pentru proba de examen organizată astăzi, 13 iulie 2026, vor fi deschise pe latura cu numărul 4. Succes!
2: Direct la Radio Moldova, procedura de deschidere a plicurilor cu subiectele examenelor la limba și literatura română pentru Alolink, susținută în cadrul sesiunii suplimentare a examenului național de bacalaureat.
3: Le dorim tuturor candidaților inspirație și încredere în propriile cunoștințe. Mult succes!
5: Новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. На окраине села Копанка упал и взорвался дрон. Майя Санду впервые примет участие во встрече коалиции желающих в Париже. В Бухаресте политические лидеры анализируют вариант жертвенного правительства. Подробности в выпуске. На окраине села Копанка упал и взорвался дрон. В ночь на 13 июля на окраине села Копанка района Каушень упал и взорвался небольшой летательный аппарат, похожий на беспилотник. По данным правоохранителей, сообщение о происшествии поступило в службу 112 около часа ночи. После удара о землю аппарат взорвался, в результате чего возник пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территория происшествия была оцеплена. Минобороны Молдовы уже сообщило, что это российский Шахет-136. Дрон предположительно пересек воздушное пространство Республики Молдова во время российских атак по Одесской области Украины. На месте происшествия продолжают работать специалисты профильных служб, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. Министерство иностранных дел осуждает инцидент и квалифицирует его как серьезное нарушение воздушного пространства страны. По мнению МИД, этот случай демонстрирует, что война, развязанная Россией против Украины, создает прямые угрозы безопасности граждан Республики Молдова и всего региона. Майя Санду впервые примет участие во встрече коалиции желающих в Париже. Сегодня президент Молдовы отправится во Францию по приглашению Эммануэля Макрона.

систем «Патриот» в Украине после одобрения со стороны США. Фермеры Молдовы нанимают работников из Азии. Наша молодежь не хочет работать. Сельское хозяйство Молдовы сталкивается с растущим дефицитом рабочей силы. Пока многие молдаване уезжают на заработки за границу, местные фермеры пытаются восполнить нехватку работников, нанимая граждан Непала, Индии и Бангладеш. По словам аграриев, сельскохозяйственные работы необходимо выполнять в очень сжатые сроки, а нехватка сезонных работников приводит к значительным финансовым потерям. Почти 3000 учащихся на этой неделе будут сдавать дополнительную БАК-сессию. Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 15 БАК-центров, где будут проводиться экзамены. Экзаменационный марафон начался сегодня с экзамена по румынскому языку и литературе для неносителей языка. Во вторник состоится экзамен по языку обучения, а в среду по иностранному языку. Самым загруженным днем станет четверг, когда более 2000 кандидатов будут сдавать экзамен по профильной дисциплине. Сессия завершится в пятницу экзаменом по выбранной дисциплине. Окончательные результаты будут объявлены 28 июля. Выпускники средних школ, желающие продолжить обучение в старших классах, смогут начать подавать документы на поступление в 10 класс уже сегодня. На 2026-2027 учебный год процесс приема будет проходить в два этапа. Первый этап пройдет с 13 по 31 июля для учебных заведений, где останутся незаполненные места. Министерство образования организует второй этап приема, запланированный на период с 3 по 14 августа. Подтверждение поступления ученики получат с 11 по 13 августа. С сегодняшнего дня в столице вводятся ограничения движения на нескольких улицах. Эта мера принимается в связи с проведением текущих ремонтных работ на дорогах. Частичное ограничение движения будет введено на улице Сармизаджетуса на участке между бульваром Кузовода и улицей Буребиста в период с 13 июля по 3 августа. Также частичное ограничение движения будет введено на улице Мунчешть на участке между улицами Арка Молдови и Бачуйной по полосам движения в тот же период. Движение также будет приостановлено на улице Флорилор. Работы будут проводиться поэтапно. Частичное ограничение движения также введено на улице Вадулуйвода, на участке между улицами Мештерулманоли и Николая Мелескус-Патару и на улице Джинда-Латина, на участке между бульваром Мирчич-Албатрын и улицей Николая Мелескус-Патару в период с 14 июля по 12 августа. По данным мэрии Кишинева, подрядчики, участвующие в проведении ремонтных работ на улицах, установят необходимые дорожные знаки и ограничения. В Бухаресте политические лидеры анализируют вариант жертвенного правительства. Президент Никуш Ордан призывает к новым консультациям с лидерами СДП, НЛП, ЮСРЕ и ЮДМРЕ, чтобы разблокировать формирование исполнительной власти. Как сообщает пресса, по всему региону Прут вновь обсуждается вариант с премьер-министром-технократом как решение для преодоления кризиса. Никуш Ордан вместе с Орином Гриндяну, Ильей Болужан, Домиником Фрицем и Келеменом Хунером попытаются достичь консенсуса о созыве парламента на внеочередную сессию для принятия последних проектов в рамках программы «Сейф», благодаря которой Румыния могла бы привлечь безвозмездные европейские средства от Европейской комиссии. Одновременно с этим в ходе консультаций будут проанализированы предложения по формированию следующего правительства. На данный момент на пост премьер-министра выдвинуты три кандидатуры. СДП предлагает Сорина Гриндяну, партии Пенеле, ЮСРЕ и ЮДМРЕ поддерживают депутата Европарламента Зигфрида Муришана, а группа «Объединенные за Румынию» считает, что Виктор Понта был бы наилучшим решением на посту премьер-министра. В Подмосковье 3 человека погибли в результате атаки украинских дронов. Губернатор Московской области сообщил, что над территорией региона за ночь сбили 81 украинский беспилотник. В поселке Пионерский в Истре в результате падения дрона погибли 3 человека, еще трое получили ранения. В 5 частных домах возник пожар. В свою очередь, Россия атаковала Запорожье и Одесскую область дронами. К утру понедельника российские войска нанесли более 900 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области, в результате чего один человек погиб и 13 получили ранения. Послы ЕС не договорились о 21-м пакете санкций против Российской Федерации. Дискуссии продолжатся сегодня. 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля из-за крайнего срока обновления ценового потолка на российскую нефть. Однако накануне патриарх Кирилл и основатель Лукойла были исключены из 20.

0: сообщил глава МИД Литвы. Страны ЕС закупили у Российской Федерации рекордное количество СПГ. В первой половине 2026 года страны ЕС закупили у российского завода Ямал-СПГ рекордное количество сжиженного природного газа, несмотря на войну в Украине. В 2027 в ЕС вступит в силу запрет на такие поставки из Российской Федерации. По подсчетам аналитиков, за последние 6 месяцев страны ЕС приобрели у предприятия около 10 миллионов тонн СПГ. Это на 18% больше, чем за тот же период в минувшем году. Немецкая неправительственная организация «Ургевальд» оценивает стоимость закупленного газа примерно в 6 миллиардов евро. Основными покупателями российского СПГ стали Франция, Бельгия и Испания. Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море. Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Провди Мадяр рассказал, что к утру 12 июля украинские военные за неделю поразили в Азовском море 90 российских танкеров, паромов и других судов. По подсчетам Провди, атаки совершались каждые 112 минут в период с 6 по 12 июля. Европа может столкнуться с дефицитом авиатоплива менее чем через месяц. Запасы авиационного топлива в Европе приближаются к дефицитным показателям, а возобновление напряженности на Ближнем Востоке повышает риск дальнейших перебоев в поставках. Европа импортирует авиационное топливо из США и Азии, увеличивает производство на своих нефтеперерабатывающих заводах и использует запасы для поддержания работы авиационной отрасли, но она остается наиболее уязвимым регионом, особенно на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе. Особенно уязвимыми к дефициту этого вида топлива остаются Великобритания, Франция и Германия, где десятилетия закрытия нефтеперерабатывающих заводов сделали их более зависимыми от поставок через Ормузский пролив. И о погоде. Завтра пасмурно, местами проливные дожди с грозами, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 23, плюс 28 градусов, в столице плюс 26. Ночью температура воздуха по стране составит плюс 13, плюс 18 градусов, в столице ночью плюс 16. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 11 minute, bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre piața imobiliară din Republica Moldova, date statistice, prețuri și indicatori economici. Detalii în scurt timp.

0: Acest program a conținut plasare de produs.
1: Radio Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Дрон, обнаруженный ночью в селе Копанка, район Каушень, оказался аппаратом типа «Герань-2» российского производства. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Этой ночью Россия и Украина вновь нанесли взаимные удары. Детали в выпуске. Саперы Национальной армии Молдовы в безопасных условиях уничтожили около 40 килограммов взрывчатого вещества, которое находилось на борту беспилотника, упавшего 13 июля возле села Копанка, район Каушень. По данным военных, при падении дрона произошел небольшой взрыв, загорелось топливо в баке, однако боевой заряд не сдетонировал. Специалисты подтвердили, что это был беспилотник типа «Герань-2» российского производства весом 248 килограммов. Аппарат был оснащен взрывным зарядом с осколочными элементами. Ранее власти Молдовы заявили, что дрон нарушил воздушное пространство страны во время российских воздушных атак по Одесской области Украины. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Такое решение утвердил Совет Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Новый пакет помощи будет направлен на модернизацию возможностей национальной армии, прежде всего в сфере наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны, дополняя поддержку, ранее предоставленную через этот же механизм. По данным Европейского Союза, финансирование призвано повысить оперативную эффективность армии и усилить защиту гражданского населения в условиях современных вызовов безопасности. С учетом нового пакета общий объем помощи, предоставленной Республике Молдова через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. В Молдове готовят программу деятельности нового правительства. На этой неделе будет подготовлена программа деятельности правительства, которую представят парламенту для получения вотума доверия. Назначенный премьер-министр Василий Тофан сообщил, что проведет консультации с отраслевыми ассоциациями, гражданским обществом и парламентскими фракциями. Также он обсудит с министрами главные задачи на ближайший год, существующие проблемы и приоритеты, связанные с европейской интеграцией. Напомню, президент Майя Санду после консультации с парламентской фракцией выдвинула Василия Тофана кандидатом на должность премьер-министра Республики Молдова. Во вторник 24 сотрудника Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Молдовы отправятся в Грецию для участия в миссии по оказанию помощи в борьбе с лесными пожарами. Контингент будет и доставлен наземным транспортом. В его составе специалисты по тушению природных пожаров и 7 единиц специальной техники. Молдавские спасатели будут размещены в районе Салоник и при необходимости будут привлечены к ликвидации очагов возгорания. Это уже четвертый год подряд, когда пожарные из Молдовы помогают Греции в борьбе с масштабными пожарами, которые сейчас усиливаются из-за засухи и сильного ветра. 7 гектаров пшеничного поля сгорели в результате пожара в селе Тудора, район Штефанводы. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось не допустить распространения огня. Были спасены 39 гектаров зерновых культур. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на место прибыли 2 пожарных расчета. Возгорание, охватившее пшеничное поле и сухую растительность рядом с ним, было полностью ликвидировано примерно через час. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что поджигание сухой травы, стерней и растительных остатков представляет серьезную опасность, поскольку огонь может быстро распространиться и нанести ущерб сельскохозяйственным угодьям, лесам и хозяйствам. За последние 24 часа пожарные Молдовы выезжали на тушение 13 возгораний сухой растительности. Горы пластика, медицинские отходы и документы, выданные в Румынии, были обнаружены на свалке возле села Порумбень района Криулень. Кадры из полигона опубликовала Национальная экологическая гвардия, после чего они получили широкий резонанс в социальных сетях. Свалка находится под управлением примэрии коммуны Пашкань и была создана на месте бывшего каменного карьера. Согласно документам, полигон был закрыт в прошлом году, однако местные жители утверждают, что отходы туда продолжали завозить. Жители опасаются экологических последствий и требуют объяснений от руководства коммуны. По их словам, ранее на свалке уже происходили пожары. Инспекторат по охране окружающей среды начал проверку. Специалисты оценят возможный ущерб природе, а найденные документы будут переданы компетентным органам для дальнейшего расследования. В озере Дэнчэнь найдены останки, принадлежащие двум женщинам. По оценкам специалистов, одной из погибших было от 20 до 30 лет, второй от 60 до 70 лет. Полиция продолжает расследование, устанавливая личности женщин и выясняя, могли ли они состоять в родственных отношениях. Граждан, которым описание может напоминать пропавших без вести родственников или знакомых, просят сообщить информацию по номеру 112, даже если ранее заявление об исчезновении не подавалось. С понедельника 13 июля до 3 августа в секторе Ботаника будет частично ограничено движение транспорта на улице Сармизджитуза. Ограничения будут действовать на участке между улицами Кузавода и Буребиста в связи с проведением ремонтных работ. Водители призывают выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов и соблюдать требования временных дорожных знаков. В разгар отпусков международный аэропорт Кишинев рекомендует пассажирам приезжать заранее, минимум за 3 часа до вылета, а на ночные и ранние рейсы за 4 часа. Путешественникам советуют подготовить документы заранее, а тем, кто прошел онлайн-регистрацию и имеет только ручную кладь, сразу направляться к контролю безопасности. В июне аэропорт обслужил более 716 тысяч пассажиров, что почти на 95 тысяч больше, чем годом ранее. Рост связывают с расширением маршрутной сети и увеличением числа авиакомпаний. Этой ночью Россия и Украина вновь нанесли взаимные удары. Украинские власти сообщили об ударах по Одесской и Запорожской областям. В Одессе беспилотники повредили жилой дом, строительный гипермаркет и объекты транспортной инфраструктуры. Сообщается о нескольких пострадавших. Также была повреждена портовая инфраструктура. По предварительным данным, погибли 3 члена экипажа, еще 5 человек получили ранения. В Запорожье после атаки дронов пострадали 6 человек, включая ребенка. В Херсонской области в результате артиллерийского обстрела погибло 68-летняя женщина. Еще одна девушка получила ранение после удара беспилотника. Российские власти заявили о массированной атаке украинских дронов на Московскую и Белгородскую области. В Подмосковье погибли 3 человека, еще несколько получили ранения. Были повреждены жилые дома, возникли пожары. В Москве и области ночью вводились ограничения на работу аэропортов, которые были сняты утром. В Белгородской области российские власти сообщили о гибели женщины после атаки беспилотника, а также о нескольких пострадавших в результате ударов дронов. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что Бухарест осуждает кибератаки, которые, по его словам, проводят связанные с ФСБ России группировки против стран ЕС и НАТО, включая Румынию. Он назвал эти действия частью гибридной кампании, направленной на дестабилизацию демократий, и заявил, что Румыния продолжит укреплять кибербезопасность вместе с союзниками. Заявление прозвучало после того, как ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда лиц и организаций, которых подозревают в причастности к кибероперациям с российскими связями. Болгария готова поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом заявила министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По ее словам, замечания Софии были учтены, однако окончательного соглашения на уровне ЕС пока нет из-за возражений Греции в энергетической сфере и Австрии в финансовом секторе. Глава болгарской дипломатии подчеркнула, что защита национальных интересов не означает изоляцию, и Болгария может отстаивать свою позицию, если она основана на аргументах. Великобритания объявила о новом пакете санкций против российских киберсетей, обвинив их в попытках сеять хаос и разногласия в Европе. По данным правительства в Лондоне, ограничения коснулись 24 физических и юридических лиц, связанных с разрушительными кибер- и гибридными операциями, включая хакеров, участвующих в сетях, связанных с российскими спецслужбами. Около 1000 жителей и туристов эвакуировали из района города Фонтенбло к югу от Парижа из-за масштабного лесного пожара. Огонь распространился на более чем 800 гектаров леса и продолжает расширяться.

0: Moldova Promo. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Муниципий Кишинев впервые получил утвержденный бюджет после того, как в 2025 году и первой половине этого года работал по временному бюджету. В Кишинев полиция пресекла канал сбыта наркотиков через Телеграм. Детали в выпуске. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Такое решение утвердил Совет Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Новый пакет помощи будет направлен на модернизацию возможностей национальной армии, прежде всего в сфере наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны, дополняя поддержку, ранее предоставленную через этот же механизм. По данным Европейского Союза, финансирование призвано повысить оперативную эффективность армии и усилить защиту гражданского населения в условиях современных вызовов безопасности. С учетом нового пакета общий объем помощи, предоставленной Республике Молдова через Европейский фонд мира, достигнет 317 миллионов евро. Республика Молдова достигла прогресса в исполнении решений Европейского суда по правам человека. Около 73% дел против страны, находившихся под контролем Комитета министров Совета Европы, уже закрыты. По словам главы Офиса Комитета министров Совета Европы в Кишинеу Фалька Ланге, в 2024 году были закрыты 20 дел, а в первые 6 месяцев этого года еще 23. При этом остаются проблемы в сфере условий содержания в тюрьмах и обоснования решений о предварительном заключении. Фальк Ланге отметил успехи судебной реформы, включая процессы ветинг и приветинг. Он подчеркнул, что предстоит решить вопросы большой нагрузки на суды, нехватки кадров и накопившихся дел. Молдова остается под мониторингом Совета Европы с 1995 года. Муниципий Кишинев впервые получил утвержденный бюджет после того, как в 2025 году и в первой половине этого года работал по временному бюджету. Документ был принят в двух чтениях после трех часов обсуждений. Бюджет предусматривает доходы в размере 9 миллиардов 600 миллионов леев, расходы около 11 миллиардов леев, а дефицит составляет 1 миллиард 200 миллионов леев. Вице-премьер Олеся Пшеницкий заявила, что в бюджет включены многие предложения фракции ПДС, в том числе 80 миллионов леев на помощь социально уязвимым гражданам и 164 миллиона леев на ремонт учебных учреждений. В ПДС раскритиковали проект, указав на высокий дефицит и недостаточную прозрачность распределения средств. Поправки фракции поддержки не получили. В итоге бюджет Кишинева на этот год был утвержден в первоначальной форме голосами большинства муниципальных советников. Председатель Народного собрания Гагаузии Валентин Гайдаржи заявил о готовности к диалогу с Кишинеу для поиска решения по организации выборов в автономии. Он предложил создать рабочую группу с участием юристов и экспертов, которая изучит опыт европейских автономий и подготовит предложение по новому механизму формирования избирательного органа Гагаузии. По предложению Гайдаржи, орган должен состоять из 9 членов, назначаемых представителями местных и центральных властей. Он подчеркнул, что любые изменения должны соответствовать Конституции и закону об особом статусе автономии. Глава НСГ считает, что выборы в Народное собрание должны пройти 15 ноября. Дату ранее утвердили депутаты автономии. Напомню, 9 июля Конституционный суд признал неконституционными полномочия НСГ по формированию местного избирательного органа, что привело к новому этапу разногласий между Камратом и Кишинеу. Таможенная служба Молдовы перевыполнила план по поступлениям в государственный бюджет. За прошлую неделю в казну поступило почти 958 миллионов леев. Это почти на 32% больше запланированного. С начала года таможенные органы обеспечили поступление в размере почти 21 миллиарда 900 миллионов леев, также превысив контрольный показатель. За отчетный период оформлено более 12 тысяч таможенных деклараций, а границу пересекли почти 74 тысячи транспортных средств. Наиболее загруженными остаются пункты пропуска Леущенец-Кулень. С сегодняшнего дня в лицеях начался прием документов для поступления в 10 классы. Кампания пройдет в два этапа. Выпускники гимназий смогут подать документы и подтвердить зачисление до конца июля. В лицеях, где предусмотрены вступительные экзамены, они состоятся 24 июля, а результаты объявят 27 июля. Если после первого этапа останутся свободные места, дополнительный набор пройдет с 3 по 14 августа. В Кишиневу полиция пресекла канал сбыта наркотиков через Телеграм. По данным правоохранителей, 18-летний молодой человек работал курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Во время расследования выяснилось, что подозреваемый арендовал квартиру, где расфасовывал гашиш и кокаин на небольшие дозы, после чего оставлял их в тайниках для покупателей. При обысках полицейские изъяли наркотики, электронные весы, упаковочные материалы, мобильный телефон и деньги. Стоимость изъятых веществ на черном рынке превышает 50 тысяч леев. Подозреваемый арестован на 30 суток. В случае признания вины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. С начала этого года в Молдове более 4000 человек обратились после нападений животных. Национальное агентство общественного здоровья предупреждает об опасности заражения бешенством. За первую половину года в стране подтверждено 53 случая бешенства среди животных. Большинство у собак, крупного рогатого скота и лис. Наиболее сложная ситуация отмечена в районах Хэнчешт и Ниспорень. Власти напоминают, бешенство почти всегда смертельно после появления симптомов. Однако заражение можно предотвратить своевременным обращением к врачу и вакцинацией. Жители призывают избегать контакта с неизвестными животными, прививать домашних питомцев и обращаться за медицинской помощью после укусов или царапин. Президент Румынии Никуш Иордан заявил, что Бухарест осуждает кибератаки, которые, по его словам, проводят связанные с ФСБ России группировки против стран ЕС и НАТО, включая Румынию. Он назвал эти действия частью гибридной кампании, направленной на дестабилизацию демократии, и заявил, что Румыния продолжит укреплять кибербезопасность вместе с союзниками. Заявление прозвучало после того, как ЕС и Великобритания ввели санкции против ряда лиц и организаций, которых подозревают в причастности к кибероперациям с российскими связями. Европейский Союз официально запустил гражданскую партнерскую миссию в Армении, которая будет помогать стране укреплять устойчивость к гибридным угрозам и вызовам в сфере безопасности. Миссия рассчитана на 2 года и будет иметь консультативный характер. Специалисты ЕС будут предоставлять Армении рекомендации, техническую помощь и экспертизу в борьбе с киберугрозами, дезинформацией и незаконными финансовыми потоками. Руководителем миссии назначен румынский дипломат Космин Динеску. В ЕС заявили, что инициативы направлены на поддержку безопасности демократических институтов Армении. Решение о создании миссии было принято по запросу правительства страны на фоне сближения Еревана с Брюсселем и охлаждения отношений с Москвой. Турция уведомила Канаду о своем участии в Банке обороны безопасности и устойчивости в качестве страны-основателя. Об этом сообщил турецкий официальный представитель агентства Рейтер. Ранее Анкара оценивала возможность участия, однако теперь подтвердила свое решение. По словам премьер-министра Канады Марка Карни, 9 стран, включая Турцию, выразили поддержку созданию банка. В список участников также вошли Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина. Штаб-квартира банка будет находиться в Канаде. Цель инициативы – укрепить оборону возможности союзников за счет привлечения до 100 миллиардов фунтов стерлингов льготного финансирования. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может потребовать финансовую компенсацию за участие в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив. В интервью Fox News он отметил, что США намерены продолжать контролировать и защищать этот стратегически важный морской маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного газа. По словам Трампа, США около 50 лет обеспечивали безопасность региона без прямой финансовой выгоды. Значение пролива выросло после обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда Иран ограничивал судоходство, а атаки на коммерческие суда усилили напряженность на энергетических рынках. Свобода навигации через Ормузский пролив остается одним из ключевых вопросов в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Не менее 27 человек погибли в результате пожара в популярном баре на окраине Бангкока. Более 60 пострадавших доставлены в больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Возгорание произошло около полуночи, огонь быстро распространился по помещению. Посетители в панике пытались выбраться наружу. Пожарным удалось ликвидировать пожар примерно за полчаса. Большинство погибших обнаружили возле туалетов, где не были обозначены аварийные выходы. Предварительно причиной возгорания мог стать дым из электрощитка возле сцены, после чего произошел взрыв. Власти Таиланда проводят расследование причин трагедии и проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. И о погоде в Молдове. Завтра, 14 июля, преимущественно на севере и в центре страны пройдут дожди, местами грозовые. Ветер будет дуть северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов. Днем воздух прогреется максимум до 30 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова. Промо. Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La dimineața cu Radio Moldova și Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie. Radio Moldova. Promo. Promo. Radio Moldova. Frecvențele prieteniei, frecvențele sufletului.

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Саперы Национальной армии Молдовы в безопасных условиях уничтожили около 40 килограммов взрывчатого вещества, которое находилось на борту беспилотника, упавшего 13 июля возле села Копанка, район Каущень. По данным военных, при падении дрона произошел небольшой взрыв. Загорелось топливо в баке, однако боевой заряд не сдетонировал. Специалисты подтвердили, что это был беспилотник типа «Герань-2» российского производства весом 248 килограммов. Аппарат был оснащен взрывным зарядом с осколочными элементами. Ранее власти Молдовы заявили, что дрон нарушил воздушное пространство страны во время российских воздушных атак по Одесской области Украины. Европейский Союз выделит Республике Молдова еще 120 миллионов евро на укрепление возможностей противовоздушной обороны. Такое решение утвердил Совет Европейского Союза в рамках Европейского фонда мира. Новый пакет помощи будет направлен на модернизацию возможностей национальной армии, прежде всего в сфере наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны, дополняя поддержку, ранее предоставленную через этот же механизм. По данным Европейского Союза, финансирование призвано повысить оперативную эффективность армии и усилить защиту гражданского населения в условиях современных вызовов безопасности. С учетом нового пакета общий объем помощи, предоставленной Республике